0: Всем привет! С вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.
1: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я,

родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Energii.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Если компания, то друзей. Если радио, то душевно.

0: Реклама.
1: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с победой на всеобщих выборах возглавляемой им партии «Процветание». Президент отметил, что Беларусь придает большое значение расширению взаимодействия с Эфиопией, надежным и перспективным партнером на африканском континенте, в торговой, промышленной, гуманитарной и других сферах. Глава государства пожелал премьер-министру Эфиопии дальнейших успехов в реализации госзадачи на благо эфиопского народа. Новые правила охоты действуют в Беларуси. Документ вводит возможность для охотников. В специализированной информационной системе Министерства лесного хозяйства теперь можно не только распечатать охотничью путевку, но и скачать ее файл на мобильное устройство с правом последующей охоты по такой путевке. Кроме того, постановление регламентирует порядок добычи диких животных в охотничьих вольерах для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или проживающих в Беларуси. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Радиальной, Тимирязево, Кальварийской и Московской, а также на Притыцкого и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Австралийские фермеры разработали защитную кольчугу для овец, призванную уберечь скот от нападения волков. На разработку рабочего прототипа изобретателю потребовалось около 3 лет. Конструкция представляет собой легкую пластиковую сетку с выступающими шипами. По замыслу автора, она должна защищать овец от укусов хищников, не ограничивать их движение, не мешать им пастись. Однако представители сельхозорганизации отмечают, что массовое применение таких защитных конструкций окажется слишком затратным для крупных хозяйств, где содержатся сотни или тысячи голов скота. И к новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер» – матовая сталь и 200 «Роуз Голд» – червоное золото. В дизайне ключевые символы цитадели, часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25-27, в Городно-Витебске и Могилеве 24-26, а в Гомеле до 28, в Минске сегодня без осадков и плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Реклама.
1: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при годном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
7: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
10: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех.
2: Так, докладаю. С первых прямо аккордов. Гляди. Помнишь это? Теорема Архимеда.
3: Да? Ну, конечно.
2: Тело, да, погруженное в воду, выталкивает столько, сколько оно по объему из этой воды. Правильно?
3: Сколько ты вытолкнул?
2: Не, тут другое. Значит, докладываю, ребята, все проверено, не работает. Если у вас на кухне одна единственная кастрюля,
3: так,
2: невозможно одновременно сварить яйца вкрутую, а потом в этой же кастрюльке нагреть водички, потому что у тебя выключена горячая вода.
3: Так.
2: Помыться и при этом успеть вовремя на работу.
3: Не, ну помыться 100% нельзя.
2: Тем более, когда тело большое, накачанное. Я отчитался?
3: Не, ну в принципе, ну что? Яйца с вермишелью сварить можно.
2: Нет, так я тебе говорю, просто как-то, ну, одна кастрюля, да?
3: Ну да.
2: Всегда хватало, я уезжал, ну, я раньше моюсь, она позже моется, да? Ну, то есть, все распределено. Тут ворвались яйца, которые вкрутую, и сбили вообще весь график.
3: Можно иметь несколько кастрюль, вывод.
2: Да,
3: это как вам, минимум две.
2: Слушай, это вам, богатым людям, с 9-го километра, понимаешь, нормально вот это вот все совет. А мы, люди, вышедшие с самых низов бульвара Непокоренных.
3: Ничего. На сегодняшний момент это не является препятствием для владения двумя кастрюлями. Сколько хочешь, столько и бери.
2: Это нормально. Ты просто не нюхал лакокраску. Понимаешь? Ты не можешь об этом. Да, ты не можешь об этом рассуждать. Ребята, все, мы на месте. Все нормалек. Двигаемся вперед. Это «Волна душевного радио». Слушаем нас через интернет. Слушаем нас через FM-волну. Смотрим на нас, если не боитесь. Через наш официальный сайт душевное радио.бай.
3: Вы испугаетесь.
2: Вы испугаетесь, мы совершенно не такие, как звучим.

0: На PC.
1: На PC.
0: Personal computer.
1: Ты, так сказать,
0: tutors.
1: Сиди.
0: И не PC.
1: Да.
0: И не PC. Отлично. Ребят, двигаемся вперед. Всем хорошего настроения. Скоро к гороскопу приступаем, готовимся.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: В «Хит» цены низкие каждый день. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый «Нескафе Классик» 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой?
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем салют.

0: Сори, еще чуть-чуть вернусь к насущному. Тебя отключали воду уже?
1: Да, я это пережил уже. В самом-самом начале июня.
0: А что-то тебе так вот раньше, чем мне?
1: Ну, к счастью, повезло. Мне раньше отключали все время в августе, сейчас в июне.
0: Ага. И сколько?
1: Ну, 9 дней. Да, да. Я тоже об этом подумал, думаю, 9 потом, что скажут там.
0: Так и у меня получается 7. Сегодня среда?
1: Ну
0: тоже,
1: да.
0: Тоже 9.
1: Ну вот.
0: Это вообще
1: поздравляю.
0: Тоже 9 дней. Поздравляю. Нет, это фантастически здорово. А я, знаешь, тут сразу нафантазировал себе. Я же когда-то жаловался, да, не помню, день-два назад. Думаю, вот, смотри, слушаю. А, тебе могу сказать. Еду, приезжаю домой вчера. Возле дома паркуюсь, все. Там соседний дом еще достраивается. И там такой мужик в люльке. Ну, в люльке.
1: Ну да, я понял.
0: Ты понимаешь, это строительное. И там что-то один на этом доме висит. И я орёт.
1: Забыли забрать.
0: Орёт музыка в этом. Я, значит, остановился, думаю, нифига себе. Группа «Вирус» в стиле диско крутит только душевное радио.
1: Так.
0: Реально, представь.
1: Серьезно?
0: Пол, мужик, который в люльке. Но ты, наверное, еще не висишь. 8.24.
1: Да, может, он до сих пор висит.
0: Не, выходил не... А, я с другой стороны дома выходил, не видел.
1: Вот,
0: да, и он такой, мужик в люльке, который вот строит там дом на Алферово, тебе привет огромный. Вот, спасибо, что на волне душевного радио, да так высоко, да так громко.
1: Привет всем!
0: Это да.
1: Если там висит уже человек.
0: Это промо вообще чумовое.
1: Ну,
0: спасибо,
1: да,
0: тебе, дружище, большое за то, что ты с нами.
1: Ну что, переходим к нашему гороскопу.
0: Давай.
1: На день сегодняшний.
0: Давай.
1: Овен, все предложения, сделанные вам сегодня, нуждаются в тщательной проверке и обдумывании. Есть вероятность, что в вашем окружении кто-то пытается вами что-то манипулировать
0: что-то.
1: Или ввести вас в заблуждение. В целом день благоприятный, а в нам легко работать, энергия на высоком уровне.
0: Это я чувствую, а вообще без вариантов манипулировать, ну, не получится. Многие пытались, и многие головы сложили, к сожалению, поэтому без вариантов. Тельцы, 24 июня, звезды советуют держать свои мысли при себе. Ваши колкие замечания могут обидеть кого-то из начальства.
1: И принести вам неудачу.
0: И повлиять на ваше профессиональное положение. Это вот так вот, да, называется? Я вообще не понимаю, а что, есть какие-то бессмертные люди, которые позволяют себе колкие замечания в адрес руководства своего?
1: Наверняка.
0: Да? Есть такие?
1: Прислушивайтесь.
0: Дункана... Я знаю кто. Внуки Дункана Маклауд.
1: Горцы?
0: Да. Вот только они могут так.
1: Если ты так смеялся над названием сериала, это «Горец», мне представлялся. На Кавказе сидит в папахе человек.
0: Иди сюда, мы сейчас с тобой поговорим.
1: Прислушивайтесь, близнецы, к своему внутреннему голосу, прежде чем дать ответ или согласиться на что-либо. 24 июня нужно с осторожностью относиться к малознакомым людям и не откровенничать с ними.
0: Слушай, так это всегда так.
1: Эксперименты в работе отложите на другой день. И сегодня действуйте знакомыми вам методами.
0: Если вам в глазок кто-то с Библии звонит, ну, всегда надо осторожнее к этому относиться.
1: Да, что... мы вчера с Димоном прочитали, что в Китае есть завод по производству Библии.
0: Миллион.
1: Фабрика. Вот миллион так... копий, миллион экземпляров.
0: Вот, между прочим.
1: В месяц.
0: Да. Опять же, 9 дней. 24 июня, рак. Рассеянность и сложности с концентрацией внимания могут ощущать раки сегодня прям с самого утра. Лучше отложить решение важных вопросов на другое время, а сейчас заняться какой-то легкой работой, которую вы очень хорошо знаете. То есть взяли косу и косите.
1: Да, если что, я просто сейчас подумал, мы просто в новостях прочитали, а то подумаю, что, зачем мы читали что-то про Библию.
0: Ну, а в этом, кстати, ничего плохого нет.
1: Ну, как бы да.
0: Ну, там нормальные вещи пишут. Я знаю, я читал.
1: А серьезно?
0: Не при любви. Ну, да я...
1: Да, я... В какой-то момент вспомнил, не проливались.
0: Не прошло.
1: Лев, день удачный и плодотворный для львов. Сегодня вам по силам самое сложное, неприятное задание, которое раньше были отложены. Проявляйте свои лидерские качества, будьте инициативны в работе. Вечером вознаградите себя за хорошие результаты. Купите небольшой подарок.
0: Пирожные.
1: Ну, небольшой.
0: Я не знаю, львы едят пирожные?
1: Да.
0: Конечно. Дева, вам...
1: Если вдруг с человеком попалось.
0: Дева, вместе с пирожным, да, вместе с человеком. Дева, 24 июня, вам важно контролировать свои слова опять же, подстраиваться под настроение оппонента. Так вы быстро получите желаемое и не испортите никакие деловые отношения. Сегодня всем нужно следить за базаром. Это такой вот общая красная такая, да,
1: весы.
0: Ленточка.
1: Реализация важных для вас планов. День подходит. Решение сложных вопросов. День подходит. Но звезды советуют экономнее расходовать свои внутренние ресурсы и чаще делать перерывы, прислушиваться к самочувствию. Не перенапрягаться.
0: Да, скорпионы. Подходящий день, чтобы продемонстрировать свои дипломатические
1: навыки. Валера.
0: Свои дипломатические навыки. Подстраивайтесь под собеседника, Скорпиона, уступайте, меняйте планы, чтобы добиться большего. Будьте гибче.
1: Стрелец. В сложных ситуациях этого дня используйте свой прошлый опыт, прислушивайтесь к интуиции. Тогда вы точно не повторите своих ошибок. Визуализируйте конечный результат, чтобы повысить свою мотивацию. Важно, надо поднимать свою самооценку, вспоминать о своих достижениях и успехах.
0: Не, ну это абсолютно всем должны быть.
1: Ну, конечно.
0: А по поводу вот гибче, да, днем с огнем, вечером разогнем, да? Ну, обычно вот, ну, вот так.
1: Да, да.
0: Козероги. 24 июня обсуждайте с родными финансовые вопросы, думайте о деньгах. Тогда вы поймете, как найти дополнительный источник дохода и где можно сэкономить.
1: То есть, вот так
0: где
1: вот...
0: бы найти этого? Не, подожди. Так да. Это все вот так вот просто? Тут сел, подумал просто о деньги, деньги. Включил Абу, маны, да, вот это все, да, настроился, да. И все, и нормально.
1: А я когда-то рассказывал, что так и работает.
0: Не работает.
1: Работает.
0: Я пробовал, Жданов, у меня они только ушли.
1: Не знаю, у меня...
0: И что
1: сработало.
0: У тебя? Где?
1: Мне лишние 500 рублей как-то упали. Какие-то.
0: Да, лишние. Я даже знаю, откуда они.
1: Да, упали, эмоции, да, могут вам, водолеи, помешать мыслить рационально. Постарайтесь подходить ко всем вопросам с практической точки зрения. Нужно рассчитывать только на свои силы. Кто-то из ближайшего окружения не оправдает надежд. Так что старайтесь поддерживать свое хорошее настроение в течение дня.
0: Это водолеи были?
1: Да.
0: Белочка, слышала? Жду водолея. Вот она мне написала в ТикТоке. Слушай, ну вот этот из ближайшего окружения, который не оправдает надежд, это не я. Ну давай мы сразу... потому что, ну, это основной ему спонсор экстримов, да? Это вообще бешеный.
1: Постарайтесь подходить к вопросам с практической точки зрения, водолея.
0: У меня бешеная белка в ТикТоке. Рыбы. 24 июня. Подходящий день для планирования будущего. Продумайте всякие детали, поразмышляйте о том, чего вам действительно хочется. Возможно, вам сделают какое-то выгодное предложение, рыбки, сегодня. Однако, перед тем, как дать ответ, я так понимаю, положительный, получите больше информации, убедитесь, что вас не хотят обмануть.
1: Им убедитесь, что вас не хотят
0: обмануть. Обмануть,
1: ну, да?
0: Да,
1: обмануть,
0: да, конечно.
2: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
5: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: шоу!
1: Слушай, ну пока у нас есть время, пока мы еще тут не полностью заполнены там подарками, халявными походами, уходим.
0: Уходим,
1: пока у нас есть время. Ну, ты прям, ну ты вот понимаешь, как ты мелочный человек, Жданов. Ты представляешь нас в виде таких, которые взяли и на цыпочках там и убежали. Зачем? Мы должны бежать впереди паровоза. Ну ладно, ты едешь на паровозе, я впереди бегу.
0: Ну, да, нормально.
1: Ну вот так вот все. Я предлагаю, у нас есть время. Давай такую минуту праздничную будем осуществлять, не отбирая хлеб, безусловно, у Олечки нашей бешеной Шебека.
0: Но, праздников не... хватит на всех.
1: Да, ну вот Кирилл из того Крафтехна Гомель добавил прям сразу трех именинников нам. Марио Потолки Бивай.
0: Так,
1: интересный ник. Можно было бы много прокомментировать по этому поводу. Марио, живущий на потолке.
0: А есть же Супер Марио, да?
1: Есть Супер Марио, который живет на супер потолках. Ну, я так предполагаю. Валентина и Евгения. И Кирилл написал: поздравляю именинников с днем рождения. Наслаждайтесь душевной музычкой, прекрасным настроением. Заряжаемся позитивом, будьте всегда счастливы. Ну и далее такая, знаешь, корзина мармелада вывалилась от Кирилла. Такое. Мы, знаете, Кирилл, так без обид, всегда пытаемся, чтобы поздравления, ну, были оригинальными, что ли, интересными, что ли, да?
0: Возможно, краткими, но краткость сестра таланта.
1: Краткость сестра фильма «Особенности национальной рыбалки». Иначе времени для отдыха не останется. Ты вот на... Не, Кирилл, не обижайтесь, да? Но всегда хочется, чтобы, ну, вот такое, знаете, с переподвыподвертом что-то было. Такое персонализированное. Вот, поэтому, Марио, вам потолков, Валентина, Валечка, Валюха. Чтобы со всех сторон валило только плюс. Да?
0: Так.
1: И Евгений, ну... Евгений.
0: А что, Евгений?
1: Ну, просто Евгений, ну,
0: Евгений,
1: то, знаешь...
0: Евгений, я.
1: Евгений.
0: Евгению, Евгению.
1: Быть просто Евгением, это тоже нужен талант.
0: Ну, кстати, да.
1: Понимаешь? Потому что все стремятся, как мы, на первой странице таблоидов.
0: А потом про вас, возможно, мультфильм снимут, понятие... как в этих фиксиках.
1: Я вот сейчас...
0: Гений скажу. Евгений.
1: А что такое таблоиды? Женя, простите.
0: Неважно, это эти желтая пресса.
1: А, вот это таблоид?
0: Да.
1: Тогда мы не стремимся на первой странице таблоидов.
0: Почему?
1: Женя.
0: Есть очень дорогие издания.
1: Нет, с днем рождения. И у меня в ТикТоке тоже есть именинница. Ее зовут Валя. Ну, видимо, Валя. Валентина.
0: Валя!
1: Валя! Валя! Валя! Ну, совсем молодая девчонка там. Потенциально... Нет, потенциально не могла нашим детенком быть.
0: А что, уже внуки?
1: Нет, я в 11 лет не мог быть папой.
0: А, ну да.
1: Правильно? Ну, то есть у нас разница. Валечка, тоже с днем рождения. Спасибо за то, что на волне душевного
0: радио. Привет большой.
1: Да, пусть и через ТикТок, но все-таки. Все! Все, что знали, рассказали. Совсем скоро у нас радиотерапия. Ждем ваших вопросов в Телеграм, на которые сможем ответить при помощи карт Таро. Либо да, либо нет. Рискните, получите по полной.
2: Это долгожданное лето на душевном радио.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио.

0: утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Итак, я могу помахать на вас картами.
3: Во. Маши.
2: Машу. Машу. Ребят, вот те, кто на лайв-трансляции. И,
3: Дима, помаши рукой людям.
2: Так, вот они карты. На всех трансляционных источниках они видны. Вот именно такими картами помогаем. Можем не только... Можем без записи воспринять... На прямой эфир 8017-370-4570. Вот один
3: без
2: телефон.
3: Без записи это редкость.
2: Вы что? Везде,
3: в наше
2: знаете,
3: время,
2: везде
3: да.
2: Очереди, везде талончики. А у нас
3: столы
2: прям,
3: справок какие-то.
2: Раз, возьмите и без записи к нам. Приходите, что это такое? Вы можете у нас что-то спросить, но ваш вопрос должен быть сформулирован таким образом, чтобы мы могли ответить на него либо да, либо нет. Вот при помощи тех карт, которые у нас есть. Говорят, здорово получается.
3: И это все минуя регистратуру.
2: Да, и бесплатно.
3: Да.
2: И бесплатно. Ну как, ну заплатите за телефонный звонок там какую-то копейку.
3: Копеечку, да.
2: Ну ты, конечно, бомжатски выглядишь.
3: Я знаю, я вот сейчас смотрю, и вот люди в ТикТок-трансляции да, смотрят, да, да. Говорят, а потом пишут, идет ну, борода.
2: Какая это борода?
3: Нормально, это просто неделька пока. Я вот думаю, ужас. Впереди
2: если,
3: же...
2: Если бы я такого врача увидел, я бы убежал бы.
3: Впереди же это меня... самый отпуск. Да. Можно не бриться.
2: Конечно. А у меня, кстати, тоже. Я в лесу буду жить, там я буду более органичен. Так, ребят, ладно. 8017-370-45-70. Дозванивайтесь к нам, задавайте нам свой вопрос. Мы быстренько манипулируем картами. И к общей радости что-то там зачитываем. Ну и будем надеяться, что действительно... Все будет сбываться как положено. Еще раз напоминаем да, о том, что наша рубрика, она теперь перенесена.
3: В первый час, вот в конец первого
2: да,
3: часа.
2: Да, вот где-то выводим 8.50, у нас на все, про все только 3 минуты. Отведено в эфире, больше нет. Ну нет и нет, говорит, на нет суда нет. Далее Валерия
3: завтра
2: с капелькой снега. Что она там? И Борис Моисеев, Николай Трубач-Щелкунчик. Хорошее о-о. Завершение, да, часа ожидаем.
3: Просто Щелкунчик.
2: А я лось.
3: Но такого в песне не было.
2: Просто лось.
4: Душевное радио. Классика хитов.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск-Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне направил обращение участникам мероприятия по случаю открытия после реконструкции мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион», передает Билта. Глава государства констатировал, что открытие обновленного мемориального комплекса – еще одно яркое свидетельство о благородной памяти потомков о подвиге героев, которые принесли свободу белорусскому народу. Президент подчеркнул, что в реконструкции комплекса приняли участие жители всей страны. В Минздраве накануне рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области. Все дети продолжают лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние стабильное. Ребенок, прооперированный 19 июня, переведен из реанимации в отделение хирургии. Его состояние также стабильное. Взрослый пациент находится в стабильном состоянии в 432-м главном военном клиническом медцентре. Дорожную разметку сегодня днем нанесут на 4 участках дорог в Минске. Работы запланированы на улицах Грязодубова и Ромашкина, Барамзиной и Киреева. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. 58-летний австралиец установил мировой рекорд по самому громкому крику. Он прокричал слово «сейчас» с громкостью звука более 122 децибелов. Такое значение сравнимо с уровнем шума взлетающего реактивного самолета или работающей бензопилы. Австралиец рассказал, что не проходил никакой спецподготовки. Всего во время записи звука ему потребовалось 7 попыток. После этого его голос оставался хриплым еще несколько дней. И к новостям компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шансы выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25-27, в Гродно, Витебске и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 тепла, а в Минске без осадков плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
7: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Бодриссимо!
3: Слушайте, оно же никуда не денется. Оно будет, будет. И все это здесь. И все
4: ну,
3: это
4: самое главное, что оно уже радио. Есть.
3: Да.
4: Это вот здорово.
3: Оно любит есть. Это по нам видно.
4: Просыпается вот. И все.
3: Как мы не втягиваем животы, все равно видно, что мы любим есть. Хотите нас смотреть? Welcome to к нам в Telegram. Душевное радиочат мы называемся. Либо у нас на официальном сайте душевнорадио.бай. Там есть лайв-трансляция. Приходите. Также мы с Антоном на своих аккаунтах в ТикТоке. Ну и такое закулисье. Вот каким образом отсюда.
4: Если хотите посмотреть,
3: да.
4: Просто пообщаться за эфиром.
3: Да, в закулисье все достаточно грустно. Он у себя, я у себя, и знать друг друга не знаем. А встречаемся вот.
4: Встречаемся во время выхода в эфир. Вы... Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте, Антон. Забыл уже.
4: Как утро.
3: Как утро.
4: Как утро.
3: Как утро. Это такая прическа у девушки, которая сходила в парикмахерскую, и где мастер был не в духе. Вот у нее такая прическа, да. Как утро. Как утро.
4: Слушай, 80-е были.
3: Ты сегодня, популярны. Да, какая-то как утро. Вот сегодня в этом плане. Ребят, мы двигаемся далее. Совсем скоро у нас утка Fast News. Новости, которые услышите только у нас. Ну и напоминаем, что у нас коллаборация. Чтобы вы понимали, что такое коллаборация. Это неожиданное соединение ингредиентов.
4: У вас есть яйца?
3: Действительно, это хорошо. Да. Я имею в виду, это как в Рататуи. Помните, Рататуи там совмещал клубнику, Рататуи это крыса, мышь,
4: да.
3: А клубнику там с разными сортами сыра. И это было очень здорово. Так вот, коллаборация, это примерно то же самое. Никто не ждал, кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Это очень супер. Ищем в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 Пятниц, XXL, Евроопт, Соседи, Просторы, Копеечка, Маяк, Доброном. Нашли на полке такие удивительные вот это яйца.
4: Фактически все магазины.
3: Да, сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграм или присылайте к нам в Телеграм. Только обязательно в Телеграме с хэштегом. Хэштег это решеточка. И одним длинным словом, без пробела, душевные яйца. И у вас будет потом возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Делитесь теплом, ждем ваши отметки. Это здорово, это классно, это хорошо.
4: Можно сказать, что это фит? Это же, ну...
3: Что?
4: Ну, фит.
3: Что такое фит?
4: Ну, знаешь, как исполнители говорят, давай с тобой запишем фит. Ну, совместная
3: вот
4: песня.
3: Ты, вот
4: дуэт.
3: Че ты мусорил? Вот. Скажи по-нормальному. Что ты пришел?
4: На, душев... как же
3: на душевное радио и мусоришь тут ерундистикой разной. Нет, ну, по-человечески.
4: Современность окунаю тебя.
3: Нафига. Не люблю я эту современность, не в моем хорошо. Двигаемся вперед, ребята. Да, кстати, рассказывайте, что у вас, как, почему. Делитесь своими новостями. У нас в Телеграме душевное радиочат. Мы совсем скоро туда навернем заново.
0: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу. Утро будет.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Хит. Цены низкие каждый день. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: time, weather, and...
1: Утка-фас!
2: Слушай, Жданов, ты веришь в магию чисел? Ну, только честно. А, какое? Ты же...
3: В магию чисел.
2: Ты же людей заставляешь в это верить с телевизора.
3: Не, ну...
2: Что?
3: Не, подожди, там не магия чисел, а там
2: что-то?
3: Абсолютно холодный трезвый расчет.
2: Какой там расчет?
3: Нормальный.
2: Магия чисел.
3: Нет.
2: Не дринди. У меня есть друзья, недавно ко мне приезжали, вот буквально на выходных, говорит, представляешь, едем с женой, и, говорит, нас обгоняют автомобили.
3: Так.
2: Ну, просто по трассе едем. Но. Там 66,
3: так.
2: Там 66, ну, на номера. Ага. Я говорю, слушай, ну ты так себе номер выбрал, конечно. Ты что, третью шестерочку, говорю, добавь себе и рога отрасти,
3: ну, да.
2: Да? Не, ну мы, говорит, реально стали думать, что это, ну, то есть фантастически здорово.
3: Подсказывает вселенная.
2: Подсказки, да, мы тут же остановились в ближайшем этом самом. И давай там, типа,
3: лотерейку.
2: Да, лотерейки ага. покупать. В итоге потратили 14 рублей, выиграли 2.
3: Надо было потратить 66 рублей. Что, не шарите, что ли?
2: Да, и выиграли бы 0. Так, так 6. Вот, а здесь вот, ну, в тему. Пенсионер из Перака, я не знаю, но это город, наверное, в Малайзии, всегда обожал своих внуков, которые приносят ему радость и счастье. 62-летний мужчина убедился, что младшие родственники могут принести еще и выгоду.
3: Так.
2: Знаешь, как звучит? Младшие родственники могут принести еще и выгоду. Отмечая цифры в очередных купленных лотерейных билетах, герой этой истории использовал комбинации 1660 и 5093. Ну, как эти числа вообще связаны с внуками? Да очень просто. Это номера их свидетельства о рождении.
3: Так.
2: Прикинь, и дедушка празднует победу. Главный приз...
3: Автомобиль!
2: Да нет, 2,8 миллиона долларов.
3: Ух, ну, ты, так, ёлки, вот,
2: на всякий случай. Но мне нравится формулировка. 62-летний мужчина убедился, что младшие родственники могут принести еще и выгоду. Я похолодел, если честно. Ну что, в рабство продаст?
3: Могут принести еще и выгоду.
2: Я не знаю, ребят, если кто-то верит в какие-то магические цифры там и все остальное, вот вам еще одна подсказка. Можете попробовать магию чисел среди рождения либо внуков, либо детей. Вдруг поможет.
3: Мощно.
2: Да.
3: А мне понравилось, ты вот в детстве наверняка же смотрел фильмы, вот эти первые, которые появились там про этих всяких
2: про
3: ниндзя, Хонгильдонов.
2: Обязательно. У меня, знаешь, один из любимых фильмов был «Лучший из лучших».
3: Вот.
2: Ну, первая часть.
3: Да.
2: Вторая так себе.
3: В Японии начали выдавать дипломы ниндзя.
2: Дипломы.
3: Дипломы.
2: Это надо заслужить.
3: Настоящие.
2: Там надо сюрикеном разрубить муху.
3: Сейчас расскажу. Что? Ну, там рубить мух, конечно, не надо.
2: Чего?
3: Вот, я сейчас перешлю фоточки в наш душевный радиочат, в Телеграм, так что заходите, посмотрите. Это вот счастливые уже обладатели, видимо, дипломов, скорее всего. А это люди, которые сдают тот самый экзамен на ниндзя.
2: Значит, покажи.
3: Рассказываю, что там нужно делать. Экзаменация проходит каждый год в городе Кока.
2: Mm-hmm.
3: Как бы это ни звучало, на сертификацию Кокарю. Кокарю ниндзя сертификейшн.
2: Не, это ты вот сейчас просил денег по ниндзевскому.
3: Кокарю ниндзя. Стекаются сотни человек со всего мира. Чтобы получить сертификат, можно получить диплом ниндзя настоящий.
2: Серьезно?
3: Нужно сдать письменный тест по истории и традиции ниндзя.
2: Угу.
3: Показать мастерство метания сюрикенов. Тут ты был прав, муху не надо
2: так
3: рубить,
2: так я
3: но
2: тебе
3: примерно
2: говорил,
3: да.
2: Ну...
3: А также показать свой правильный костюм ниндзя.
2: Ну правильно, он должен облегать и должен прятать.
3: Ну, тут, я не знаю, тут половина в красном сидит, половина там девушка
2: вообще,
3: какая-то.
2: Вообще не облегает.
3: Девушка вообще без этого, без костюма. Ну, ладно. В этом году экзамен сдали 90% новичков, 70% участников среднего уровня и 55% продвинутых. Продвинутые ниндзя. 55% их.
2: Так не, что... ну хорошо, и что он теперь, этим дипломом вот где-нибудь хулиган там будет какой-нибудь? Он
3: да.
2: будет стоять на перекрестке. У меня есть
3: как
2: диплом ниндзя. Да?
3: Я говорил, рассказывал родителям, во втором классе получил такую корочку. Юный, что-то там, натуралист, что-то, охранник природы.
2: Натуролог.
3: И я говорю, родители говорят, ну и как тебе, что, поможет чем-нибудь? Я говорю, с помощью этой книжечки
2: так.
3: я смогу задерживать хулиганов,
2: которые воруют яйца у голубей.
3: Да.
2: Ну, так себе ниндзя.
3: Что, с помощью этого сертификата?
2: Нет, ну ты знаешь, что вообще уже ниндзя распиарены, конечно, везде. И если ты помашешь дипломом перед носом, ну, чувака, который пытается отобрать у тебя женщину в баре, ну, может быть, как дополнительный стимул может остановить.
3: Просто придешь домой, посмотришь на свой сертификат, подумаешь.
2: Пузо так подобрал. Ниндзя. Уставшие мы с тобой такие ниндзя. Ладно. Ты знаешь, насколько я люблю интересные всевозможные схемы там для заработков, да, и для всего остального. Тут переплюнули даже мои самые смелые мечты о том, как можно заработать деньги из воздуха. Рассказываю. Немало жителей Кота-Бару, это Малайзия, опять же, обращает внимание на придорожную лавку с фруктами. Не обратить внимание, ну, не обратить сложно. Там стоит рукописный плакат, выставленный торговцем, и обещает клиентам бесплатные дурианы. Ну, дурианы это фрукты такие. Я вот тут даже картиночку к нам в Телеграм. Вы забегайте к нам в телегу, да. Мы там такой прямой эфир постоянно ведем, связанный. Вот. Вот стоит там такой плакат. На нем написано: типа, вы можете бесплатно набрать себе фруктов. Ну, типа, бесплатные фрукты. Ага. Написано, бесплатные фрукты. Но внизу есть приписочка мелким шрифтом. Сейчас объясню, что к чему. Молодец, чувак, вот красавчик вообще. Стоит только приблизиться к плакату, как можно прочитать информацию, написанную мелким шрифтом. Оказывается, бесплатно, ну, там, бесплатные фрукты, дурианы, да? Бесплатно можно нюхать фрукты.
3: Бесплатно нюхать? Ну, за остальное все платишь,
2: За остальное, если ты хочешь себе что-то взять, ты платишь.
3: Нормально.
2: Прикинь, чувак, красавчик, большими буквами. Бесплатные фрукты.
3: Они задержали сколько-нибудь людей, которые просто решили, что можно взять с собой?
2: Некоторых людей несколько возмутило подобное ложное заявление о даровых фруктах. Они пожаловались в Министерство внутренней торговли.
3: Ничего себе. Который здесь рядом за углом, заходи.
2: С таким же плакатом. Но немало весельчаков уверены, что незачем раздувать из мухи слона или дуриан. Плакат вовсе не пример недобросовестного маркетинга, а всего лишь шутка.
3: Ну, шутка. В каждой шутке есть доля правды. Мы же знаем.
2: Нет, ну слушай, бесплатно понюхать это тоже.
3: Но и в конце концов читайте то, что написано мелким шрифтом.
2: Мелким шрифтом,
3: да?
2: Вот это вот важно.

0: Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
3: Незабываемые мгновения твоей жизни. Душевное радио.
4: Кр-бумба, кр-бумба.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: шоу.
1: Реально прислушался. Подари себе шоу.
0: Да, потри себе шоу.
1: Нет, Б. Первое.
0: Борис.
1: Борис.
0: Симашов.
1: Да, Борис Симашов. Антон Бувнило-Жданов с вами, это вот он.
0: Салют всем, здравствуйте. Дмитрий Душнило-Санкович, это вот он.
1: Это я, друзья. Мы, конечно, с удовольствием ждем всевозможных ваших новостей. То, что происходит у вас в жизни. Сейчас же много, да? У кого-то раньше огурцы взошли. Меня так поразила наша коллега вчера. У нас тут был праздник, там все дела. И у нас такая, ну, есть модельного вида девушка, новостница, говорит, у меня в эту субботу будут огурцы. Я прям удивился. Я говорю, а что, у тебя огурцы прям по расписанию?
0: Знаете,
1: фитнес-браслет мне обычно там кричит, там, вы 10 тысяч шагов прошли. А у нее что, фитнес-браслет, огурцы? Иди нас забирать в теплицу. Представляете, вот, ну, и она говорит, да. У меня вот прям все.
0: Не зря ей дарили фотографии в вечернем платье на грядке.
1: На грядке, да. Ну, она любит. Настя, да. Привет тебе огромный. Да, ну вот такие же новости, они тоже там культивируются среди вас где-то. Мы с удовольствием им позавидуем, этим новостям. Мы о них обязательно расскажем. Вот, но для этого необходимо об этих новостях рассказать у нас в Телеграме.
0: Душевная... Да, вы пишете.
1: Да, душевное радиочат мы называем.
0: Пишите, где слышите душевное радио, рассказывайте нам.
1: Ну и плюс ко всему, это называется приятная неожиданность. Нам это очень нравится, эта штуковина, потому что мы сразу гордиться начинаем. Мы сразу начинаем раздуваться от чувства собственной важности. Мы кому-то нужны. Ля-ля-ля, 3 рубля. Да, и естественно, мы ожидаем, что люди получат восторг. Вот они слушают душевное радио, но не знают о том, что вы о них нам рассказали.
0: А вы рассказали.
1: А вы рассказали. А мы туда. Вот так вот. Все это в следующем музыкальном часе. Ожидаем нашу невообразимо, чтоб ей было хорошо, прекрасную
0: Дарью
1: Утюжникову с новостями. Ну и всем вам хорошего, бодрого, утреннего, душевного настроения обязательно.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Госстандарт планирует к 2030 году увеличить объем ежегодных проверок стандартов до 1000. В настоящее время проверяют научно-технический уровень 600 стандартов. Добавлю, всего сейчас в Национальном фонде технических нормативов правовых актов насчитывается более 32 тысяч стандартов. Уже завтра стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. Минск и Минская область готовы принять многочисленные российские делегации. В этом масштабном союзном диалоге примут участие более 1500 человек из обеих стран. В первый день начнут работу 10 секций, посвященных различным сферам сотрудничества. От межрегиональной кооперации до туристического потенциала. Во второй день основной площадкой станет выставочный центр «Белэкспо», где произойдет пленарное заседание. Форума хватит почти все регионы, а с 27 июня экспозиция будет открыта для всех желающих. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Мошенники обманывают россиян в парках через уличные QR-коды. Они расклеивают в местах отдыха и возле летних веранд QR-коды якобы бесплатного Wi-Fi. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где у человека могут похитить банковские карты или загрузить вирус. И к новостям компании. Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в экспресс-пицца со скидкой на сливки.бай. Хватит всем. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте до 28 тепла, в Гродно и Гомеле 24-26, в Могилеве плюс 22, в Витебске 20-22, в Минске без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Реклама.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам, а оформить за пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Мы продолжаем, не заваривая мармелад. Двигатель, рабочую неделю. Вперед на волне душевного радио.
4: Ну, вот интересно, мы продолжаем, но как бы начинаем, да?
1: Вот ты, что ты вот опять?
4: Ну, ты когда-нибудь вот задумывался над этим или нет вообще?
1: Что, как бы начинаем, мы продолжаем. Что мы начинаем?
4: Не, ну смотри, мы продолжаем вроде как шоу, но начинаем очередной час. Ты понимаешь, что мы каждый раз начинаем? С какой-то точки.
1: Садов, ты, я тебя, конечно, обожаю. Ты хороший напарник. Но ты иногда вот, а бы сказать...
4: Я спрашиваю, я задаюсь вопросом.
1: Так, не слушай его, слушай меня. Да, кто это? Это Антон Бубнило-Жданов. Вот абы сказать, мы начинаем, продолжая. Посмотрите, ты, солнце, оно горячее.
4: Ты когда-нибудь вдумывался над этим или нет?
1: Я вдумывался в одно.
4: Что ты каждый раз начинаешь с новой точки. Ой, с той же самой точки, в смысле.
1: Нет, я каждый раз начинаю все с разной. Это ты, как не включишь, абсолютно дежавю. Что вчера говорил, конечно. Это что сегодня говорил. Конечно. Антон Бубнило-Жданов, это
4: да,
1: он.
4: Да, салют. Дмитрий Душнило-Санкович, подушнить. Да. Это вот он.
1: Это только дайте мне повод. Вон мы сейчас прямо вот сходу. Евгению Глушакову, он же... заслуженный зубодробитель Гомельского региона.
4: Ну да.
1: Да. Жень, привет тебе огромный. Да, мы же про что? Ваши новости. Вот конкретно прям вот то, что у вас в вашей жизни происходит, вы к нам сюда сбрасываете в Телеграм, а мы туда оставшиеся зубы запускаем. Душевное радиочат мы называемся. У меня начался ремонт. Я думаю, это на все лето. Женя, ты взрослый мальчик такой, да, ты многое прошел.
4: Веришь в окончание ремонта.
1: И ты веришь, что на все лето, Жень, это на всю твою оставшуюся молодость. Я тебе смело могу это вот прям гарантировать.
4: Ты же знаешь, ремонт можно только прекратить.
1: Да.
4: Его нельзя закончить.
1: Нет, его можно закончить. Я один глобальный ремонт в своей жизни закончил, но это вся жизнь туда уходит. Ну, туда уходит вся жизнь, туда уходит печень. Туда уходит зарплата. Туда все уходит. Вот именно в этот
4: ремонт. Да, ремонт такая штука.
1: Поэтому, Жень, мы тебя как... А ты сам будешь делать или будешь нанимать специально?
4: Если сам, то это до конца жизни стопудово.
1: Нет, он не сам, он стоматолог.
4: А, ну тогда
1: ну,
4: да.
1: Ну какое сам? Да. Ты что? Ну все, Жень. А, подожди. Ну стоматологи, может, и на лето. Привет большой. Мы будем поддерживать, как сможем. Олеся написала, какой приятной неожиданностью может быть утро в отпуске. А вот спишь ты, расслабляешься, сквозь сон тихонечко там мурлыкает одним ухом душевное радио, а тут тебе приходит смс о зачислении денег. В мыслях сразу, откуда? Мошенники.
4: Мошенники зачислили деньги?
1: А, нет, оказывается, бухгалтерия тебе неправильно посчитала твои отпускные. Как я в тот момент люблю бухгалтеров и звук телефона.
4: Ну, понятное дело.
1: Вот, Олесь, ты наш абсолютно человек. Ты нашего поля ягода. Ты ищешь плюсы в совсем маленьких мелочах. Ты крутая. Молодец.
3: Бодриссимо шоу. Бодриссимо шоу. Бодриссимо шоу. Утро будет.
1: Ну, вы понимаете, друзья, что именно такого рода новости мы всегда с огромным удовольствием читаем у нас в телеге. Душевное радиочат. Приходите, знакомьтесь с нами. Будьте с нами на одной радиоволне под названием «Душевное радио».

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
5: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
8: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: продолжаем делиться новостями из народа.
1: Что за песня была? Ваши новости, NYCC.
0: Да. Что была такая песня такая? Он вышел родом из народа, он вышел и упал на снег. Была такая песня?
1: Я, честно говоря, несмотря на то, что я, конечно, обожаю шансон, не очень помню.
0: Он вышел родом из народа. Я не помню, это мы какой-то блатняк пели на гитарах?
1: Наверное.
0: Все-таки
1: заглянем.
0: Он вышел родом из народа, он вышел и упал на снег. Вот я почему-то прямо с детства этого помню. Есть такая песня вообще?
1: Может, сейчас... это стихотворение какое-нибудь?
0: Ну, это была песня.
1: Я помню, упал на снег. Так, то что? Ну? Блатные песни Глеба Горбовского.
0: Господи, откуда он к нам пришел в подворотню? Вообще, вот этот Глеб Горбовский, да?
1: Слушай, это, по-моему, знаешь что? Эти самые... Наверное, это народное творчество.
0: Нет,
1: которое пели все на свете. И Альфа, наверное, Шуфутинский, скорее всего, пел...

0: да. У павильона пиво-воды, вот эта вот штука. Павильона пиво-воды.
1: По-моему, да. А что у меня, ну, к языку прицепил? К отпуску готов.
0: Наверное, он вышел и упал на снег.
1: Не, подождите. Подождите. У нас единственный плюс профессии в плане выбора отпускной системы — это то, что у нас сезон начинается в сентябре.
0: Ну да.
1: Новый медийный сезон всегда начинается в сентябре, поэтому мы ходим в отпуск летом для того, чтобы подготовиться к новому сезону. Вы там сильно ничего не рассказываете по поводу нового сезона? Мы на то и классика жанра. Бессмертная классика.
0: Классика есть классика.
1: Да. Я, кстати, знаешь, финансовые хитрости. Я не знаю, в Беларуси это работает, я вот нашел. Но тут написано, что опираясь на Яндекс.Путешествия. Оказывается, надо правильно выбирать месяц для отпуска.
0: Можно еще неправильно выбрать. Ну, во-первых, да. не у всех есть радость выбирать.
1: Ну да, но вообще считается, чем больше в месяц рабочих дней, тем меньше стоимость одного рабочего дня, значит, выгоднее брать отпуск. Почему-то так написано.
0: А-а-а.
1: И самыми прибыльными месяцами для отдыха считаются месяцы с большим количеством рабочих дней. Это июль и октябрь, а самые невыгодные — это январь и май, потому что там обилие праздников большое, и поэтому, видимо, не оплачивается. И еще, прикиньте, я не знаю, как у нас, но сейчас вот бухгалтер меня точно, наверное, голову отвертит на 360 градусов,
0: так.
1: Но тут вот пишут так: отпускные, оказывается, рассчитываются за календарные дни.
0: Ну да.
1: А зарплата за рабочие. И если включить в заявление выходные дни, общая сумма выплат за месяц будет больше. Если отдыхать, то только типа с понедельника.
0: Блин, по пятницу. Я вот не помню, когда у меня был отпуск месяц. Вообще не помню такого в жизни.
1: У меня никогда такого не было. От слова вообще. Принимайте завитки у кого так. Мы продолжаем ждать ваши новости из глубины нашего любимого народа в телеграме душевного.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
0: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Да, это Бодрисимо Шоу. Мы словно провели время. Я сейчас слушал Юлю. Юла.
1: Ну, Юлу.
0: Ё-моё. Слушал, да, и такая вот скупая слеза у меня текла с глаз, понимаешь, вот кто-то ассоциируется там с Мишкой, с Малинкой,
1: а
0: да?
1: А ты с чем, с кем?
0: Ну, я не знаю.
1: Но а ты не спрашивал никогда?
0: Ну, как-то хорошая мысль пришла поста. Но мне кажется, я ассоциирую еще людей с такой большой...
1: Ну, конечно, да. Старой, ржавой.
0: Нет, заслуживающей доверия фасолиной. Ну, если там Малинка. А ты бы что?
1: Почему?
0: Да, ну, потому что вот у меня такие вот ощущения. Вот,
1: почему? Я желтый лист кленовый.
0: Караченцеву подмазываешься. Да. Не получится.
1: Кленовый лист.
0: Ребят, ну что, на этом на сегодня все. Мы славно провели время. Мы где-то улыбнулись.
1: Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо.
1: Несмотря на то, что лето, за летнюю активность.
0: За летнюю активность, да. Такая себе активность, но летняя.
1: Летняя,
0: потому что. Ребят, мы искренне горим в честь вас, ради вас, вокруг вас и для вас.
1: И благодаря вам.
0: И благодаря вам, да. И все это мы будем делать дальше, завтра с 8 часов утра, завтра уже четверг, это 2 дня добудет, и в отпуск свалит, а я снова буду с вами в одиночестве тут 2 недели. Но это потом, а завтра мы вместе.
2: Они
0: пока.
2: Большие. Они блестящие. Почти лысые. Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Под

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Здравствуйте. Отечественное медицинское образование находится на очень высоком уровне. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на расширенном заседании коллегии Минздрава, сообщили Белта в пресс-службе правительства. В центре внимания участников коллегии был экспортный потенциал белорусского здравоохранения, медицинского образования и фармацевтики. Министр здравоохранения Александр Хаджаев подчеркнул, что при развитии экспорта важно думать не только о странах ЕАЭС, но и активнее работать с государствами дальней дуги. Системность и нестандартные подходы – вот что должно стать основой. Будущие школьники готовятся пойти в первый класс. Более 80 тысяч детей в Беларуси начнут учебу в сентябре. Прием документов продлится до 15 августа. В первую очередь принимают первоклашек, закрепленных за конкретной школой. Предоставить нужно заявление, свидетельство о рождении ребенка и медицинскую справку. За ходом приемной кампании родители могут следить онлайн. Информация о числе свободных мест можно найти на сайтах образовательных учреждений. Для удобства работает и горячая линия. Записать ребенка в школу не по месту жительства можно с 17 августа. Работу временных автобусных маршрутов организуют в столице 25 и 27 июня для участников и гостей 13-го форума регионов Беларуси и России. В указанные даты будут курсировать автобусы с остановок станция метро Академия наук и Пушкинская до Международного выставочного центра. Интервал движения с 10 до 11.00 составит 60 минут, а с 11 до 19.00 – 30 минут. Криштиану Роналду установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу. Нападающий сборной Португалии стал первым игроком, забившим на 6 мировых первенствах. Накануне он оформил дубль в матче со сборной Узбекистана, которая проиграла со счетом 5-0, а в 2022 году Роналду первым среди футболистов забил на 5 разных чемпионатах мира, превзойдя достижения Пеле. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерт и театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь и получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 28, в Гродно и Гомеле 24-25, в Могилеве плюс 22, в Витебске от 20 до 22. А в Минске сегодня без осадков и 22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Классика хитов.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае составила 3000 рублей, об этом Белта сообщили в Белстате. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Минске – 3890 рублей. Самая низкая – в Могилевской области – 2550. Самые высокие заработки зафиксированы у работников сферы информации и связи – 6000 рублей. Авиакомпания «Белавия» после перерыва возобновила регулярные рейсы из Минска в столицу российского Башкортостана – Уфу. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, рейсы из Минска в Уфу уже выполнялись «Белавия» ранее, в 2021 году, затем были приостановлены. Спустя 5 лет авиакомпания перезапустила программу. Полеты по маршруту Минск-Уфа-Минск будут выполняться один раз в неделю, по средам. В Беларусь надвигается жара, к выходным прогнозируют выше 30 градусов. Спасатели усиливают профилактические рейды по местам отдыха у воды, разъясняют правила безопасного поведения на акваториях. Особое внимание семьям с детьми. Ребенок должен быть под постоянным контролем. Специалисты призывают выбирать только оборудованные для купания пляжи и полностью избегать стихийных непроверенных локаций. На празднике драконьих лодок в китайской провинции Сычуань человекоподобные роботы гребли вместе со спортсменами и даже готовили праздничные блюда. Это своеобразная репетиция ко всемирным играм андроидов, которые пройдут в Пекине в августе. Гуманоидов тщательно настраивали, и результат впечатлил зрителей. Движения механизмов были правильными и естественными. Кроме того, роботы принимали участие в кулинарных поединках. Это потребовало разработать еще более сложный комплекс характеристик. Водонепроницаемость, пищевую безопасность материалов, силу захвата и противоскользящие свойства. И к новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер» матовая сталь и 200 «Роуз Голд» червоное золото. В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В Бресте плюс 28, в Гродно и Гомеле 24-26, в Могилеве плюс 22, в Витебске 20-22, в Минске сегодня без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Биомед препараты.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Доброго дня!

0: Реклама.
1: На Озон ОРЭС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Недушный день.
6: Средний день недели наступил, и все, чего мы хотим, это, наверное, вдохновение. Вдохновиться бы для лучшей формы, для лучших мыслей, для лучшего настроения. Все мы любим быть на вот острие, вот этой самой вишенкой на торте, быть наверху, все возглавлять и как будто даже управлять своей жизнью и быть ее наилучшим воплощением и украшением. Но что для этого нужно сделать? Кого-то прекрасно вдохновляет полноценный сон, приближающийся отпуск. Может быть, какие-то планы на вечер. Ну, а кто-то ждет вдохновения и пишет телеграм-чат душевного радио, чтобы передать привет и поздравить с днем рождения, с юбилеями, с переездом, со свадьбой, с какими-то еще, не знаю, с наконец-то получившимся пирогом, который давным-давно рецепт откладывали. И вот, наконец-то, получилось сделать что-то семечками, например, с тыквой. В общем, любые поводы могут вдохновить и вас, и меня. Поэтому давайте делиться настроением, вдохновением. Пишите о своих чудесных поводах, впечатлениях, планах нам в телеграм-чат душевного радио. Еще трансляцию можно смотреть на сайте душевнорадио.бай, в телеграм-чате. В общем, будем с вами сейчас обмениваться приятными сообщениями. Уже можно. Пишите.
7: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: А вы пробовали когда-нибудь составлять список всего, чего хочется? Ну, можно по старинке на листе, можно по-зумерски в виде коллажа с картинками. Ну, и говорят, что это работает. Но, кстати, у меня много подтверждений этой теории из даже личной жизни имеется. Но вот, например, у меня подруга давным-давно представила, как должен выглядеть ее будущий муж. Буквально знак зодиака, профессия, внешность, рост, вот цвет волос. И она очень хотела, чтобы он был иностранцем. И так и получилось. Теперь она живет в Стамбуле, растит деток, работает в консерватории, преподает, да, фортепиано, учит играть детей, взрослых на инструменте. Но вот, кстати, это... На этом примере можно увидеть, что в целом работает система, и можно загадывать желания, формулировать их, облачать в какой-то образ. Но, оказывается, многим людям нелегко дается вот этот список хотя бы из 100 хотелок. Да, сгенерировать их очень сложно. Вот я выдавила из себя 53 желания, сформулировались они легко и как-то быстро, ну а дальше уже пришлось фантазировать, и мысли где-то между «а действительно ли мне это надо?» блуждали. Этой картой желаний может стать в целом все, что угодно. И очень полезный такой навык для того, чтобы понять, в какую сторону двигаться, чего же нам хочется. Поэтому я сегодня, день фантазий, хочу объявить, чтобы у нас у всех получилось достучаться до себя и сильно-сильно чего-то захотеть. Возможно, внутри вашей головы живет такая мысль, а что, если мне кого-то поздравить? Да прям даже в эфире душевного радио. Ну, в таком случае... Пожалуйста, эфирные номера телефонов плюс 375-17-370-45-70 и 370-45-74. Звоните, и ваш привет услышит вся страна.
0: Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: Любим, верим, грустим, ошибаемся. Но кажется, Юрий Антонов знает, о чем поет. Но еще что мы делаем? Работаем, печем какие-то обалденные десерты, обнимаем семью, гуляем с собакой, ездим на дачу и вообще празднуем жизнь каждый день. И это нормально. И вот написали в Инстаграм родины и друзья Валентины Калюк, что у нее сегодня особенный день. С этим и поздравляют. С днем рождения, Наталья и Сергей, вас. Уже Валентина Калюк Дегтяревич пересекла 40-летний рубеж. Поэтому, видимо, Наталья и Сергей не понаслышке знают, что вы сегодня ощущаете. Ну вот, да, я тоже помню, что и мне сейчас кажется, но уже чуть меньше, чем в детстве. В детстве казалось, что 40, старость уже настоящая, приходит. Ну, как бы не так, да? Вы, наверное, специально появились на свет летом, в июне, чтобы вместо торта у вас на день рождения был шашлык, да, Валентина? Но мы понимаем, что сегодня вы просто стали в очередной раз 18-летней девушкой, просто уже с 22-летним стажем. Пускай букеты приходят не только в мессенджерах, пускай вам будет легко и радостно. С днем рождения! Ну, а сейчас отправимся на прогулку. Туда-сюда походим Жанны Фриске, а я жду ваши приветы в телеграм-чате Душевного радио.
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Правительством утвержден порядок предоставления бесплатных попыток ЭКО. Такое постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает Белта. Исключено требование о необходимости обращения в региональные комиссии по отбору пациентов для предоставления бесплатной попытки ЭКО, а также о создании таких комиссий. Положением дополнительно регламентируются особенности предоставления второй попытки ЭКО. Уже завтра стартует 13-й форум регионов Беларуси и России. Минск и Минская область готовы принять многочисленные российские делегации. В этом масштабном союзном диалоге примут участие более 1500 человек из обеих стран. В первый день начнут работу 10 секций, посвященных различным сферам сотрудничества. От межрегиональной кооперации до туристического потенциала. Во второй день основной площадкой станет выставочный центр «Белэкспо», где пройдет пленарное заседание. С 27 июня экспозиция будет открыта для всех желающих. Камеры контроля скорости работают сегодня на 10 участках в Минске, а так радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Радиальной, Тимирязево, Кальварийской и Московской, а также на Припятского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Австрийские фермеры разработали защитную кольчугу для овец, призванную уберечь скот от нападения волков. На разработку прототипа изобретателю потребовалось около 3 лет. Конструкция представляет собой легкую пластиковую сетку с выступающими шипами. По замыслу автора, она должна защищать овец от укусов хищников, при этом не ограничивать подвижность животных. Однако представители сельхозорганизаций отмечают, что массовое применение таких защитных конструкций окажется слишком затратным для крупных хозяйств. И к новостям компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. А рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Суши, пицца, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливки.бай. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3,21, 10 юаней 4 рубля и 15 копеек, 100 российских 3,77.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте плюс 28, в Гродно и Гомеле 24-26, в Витебске и Могилеве до 22 с плюсом. В Минске сегодня без осадков и также плюс 22. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Давай безлимитный гейминг.
1: Давай. Шеринг.
0: Чатинг.
1: Стриминг.
0: Скроллинг.
1: Киссинг.
0: Лавинг.
2: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Ритмы ночи и летом, правда, совсем другие, хорошо, такие различимые. Жизнь лишь чуть-чуть сбавляет громкость. Ну, когда вообще такое было, чтобы гулять хотелось? За окном темно, уже вроде бы и часы где-то к полночи приближаются, а прогулки не прекращаются, и люди встречаются и влюбляются, как в песне, да? Ну и ночных солистов тоже можно услышать в темное время суток, например, Соловьев и Камышовок, ну это комары тоже нас не покидают, к большому-большому сожалению. А почему птички поют ночью? Казалось бы, ночью надо спать. А просто сбиваются они с ритма из-за освещения искусственного в городах, из-за сильного шума. Да, они вот днем не могут раскрыть все свои таланты, птицы. А хочется же попеть, концерты вокальные нужно устроить. Поэтому они просто переносят их на тихие ночные часы, чтобы мы насладились хорошо. У нас чайки. Чайки кричат. Ну, там и хохотуны есть чайки, которые прям заливаются смехом. И вообще разные звуки издают. Можно даже понять, как будто о чем они говорят, если прислушаться. Но ночью хорошо слышны все эти звуки, естественно. Ну и еще и территорию тоже птички защищают, оповещают соседей о занятом участке, да, в темное время суток. Но это такие конфликты случаются. А мы с вами тоже голос не теряем, хотя немножечко притихли на своих работах и из-за занятости не можем поговорить, попеть, но сообщение отправить точно получится. Телеграм-чат Душевного радио ждет ваши приветы. Присылайте, поделимся ими со всей страной.

0: мечты. Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: приложении MyTechno. Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

счастье судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Вологда, город, где судьба меня ждет.

0: Недушный день.
1: Согревает огонь, заземляет. Земля увлажняет вода. Но это база, которая известна даже детям. Но когда дело касается здоровья, ни о какой базе не говорим. Тут каждый лечится чем-то своим привычным, вырабатывает какие-то методы, заботы о себе, чувствует свой организм. Тоже мы очень неодинаково подходим к вопросу собственного здоровья. Но при этом хотим быть энергичными, красивыми. И тут уже в помощь сейчас соцсети нам прилетают вот так вот с распростертыми объятиями. Сколько в интернете рецептов и домашнего коллагена, и каких-то суперполезных смузи, и каких-то упражнений. Все это, естественно, сохраняем. Делать когда-нибудь будем в следующей жизни. Но есть список антирекомендаций, который вот так вот собрал один корейский пластический хирург. Он назвал 5 продуктов, которые делают тело и лицо некрасивым. То есть такой антирейтинг еды составил. Если мы будем вот это есть каждый день, то вот и старение, добро пожаловать, и отеки. В общем, нужная информация, запоминаем. Итак, соленая еда в этот список входит, просто возглавляет его, потому что избыток натрия задерживает воду в организме, поэтому на утро привет, опухоль, опухшее лицо. Сладкие десерты, ну, в общем, любые десерты, сладости, они из-за большого количества сахара тоже разрушают коллаген в организме, который отвечает за упругость кожи. На третьем месте фастфуд. Такая жареная, жирная пища, она провоцирует высыпание и делает цвет лица тусклым. Обработанное мясо в большом объеме тоже вызывает воспаление и ускоряет старение кожи. И алкоголь – главный враг красоты и молодости. Добро пожаловать! Обезвоживание, защитный барьер тоже может попрощаться. И печень тоже. Да, лицо наше не украшает, правильно? Вопросы с ней. Поэтому получается что? Можно быть либо красивым, либо счастливым.
0: Душевное радио. Классика хит.

0: Реклама.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай с

0: Недушный день.
1: Когда мелодия любви звучит, неважно, только для нас внутри или проявляется в том, что делаем, все становится на места. Появляется и целью этого пути делать все с любовью и ощущать ее, и купаться в ней, и проявлять вообще-то чувства можно по-разному. Можно писать картины, можно посвящать песни, создавать украшения, да. Ну и, кстати, кольца, их же никогда случайно не надевали. Во всех культурах мира, между прочим, при всех различиях традиций, именно на безымянном пальчике носили обручальные и свадебные кольца. Да, и эту традицию миру подарили римляне, потому что верили, от безымянного пальца прямо к сердцу идет вена любви. Ничего общего она не имеет с медицинским фактом, никаких подтверждений, просто красивая легенда. Зато как вписалась, интересно, в нашу жизнь, что теперь в любой традиции именно на безымянном пальчике мы носим колечки. И, кстати, в эфире Душевного радио можно это самое предложение руки и сердца сделать. Уже был такой опыт, и можете, пожалуйста, написать, и мы кому-нибудь большое-большое признание в любви передадим. Пишите, телеграм-чат открыт.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге Онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог Онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Безграничный привет отправляет Диана своей подружке Кирочке, которая сейчас едет забирать паспорт из визового центра. Хочет, чтобы в этой лотерее у нее все получилось, чтобы получилось выиграть. Диана так желает подруге. Ну и, наконец-то, вместе они осуществили свою давнюю мечту. Явно куда-то собираются в путешествие. Но вот от себя добавлю, что совершенно не понимаю, как консулы определяют, кому и сколько дней выделить. Ну, не подарить же, правильно, выделить. Тут сначала нужно пройти много кругов, доказать, что есть стабильная зарплата, работа, недвижимость, что точно вернемся домой, то есть, что виза нам, по сути, не нужна. Вот только в таком случае что-то может получиться. Но, кстати, так с любым желанием работает. Они осуществляются, если перестаем очень сильно этого хотеть. В общем, не в тот момент, а когда чуть-чуть отпускает. Так что, девушки, отвлекитесь, Кира, в особенности, и все получится, но это не точно. А Владислав написал в Инстаграм Душевного радио, что передает привет жене Оксане, но я по смайликам уловила претензию, наверное, да. Ну и дальше продолжает рассказывать Владислав, что «Привет, Оксана! Ты, наверное, забыла, что карта моя, и пришло, в общем, человеку оповещение из банка. Наверное, какие-то большие покупки решила, да, не откладывать на завтра жена, не посоветовавшись с мужем. Но, вы же понимаете, она явно все равно не все купила. В ее корзине должно быть гораздо больше вещей. Поэтому вам еще следует быть более благодарным Оксане, а не претензии какие-то высказывать. Мы вообще, девушки, очень взаимные. Если чувствуем любовь, заботу, то с удовольствием отдаем вдвойне. И становимся мягче, светлее, улыбчивее, готовы вас, мужчины, вдохновлять, вам что-то вкусное готовить. Ну а если какие-то претензии в нашу сторону прилетают, правда, Оксана, то тут холодком может повеять, каким-то, да, пренебрежением. Источник счастья тоже нуждается в подпитке. Так что, Владислав, держитесь, чтобы не закрылся ваш личный источник счастья. Отключите уведомления, подарите жене эту карту и регулярно ее пополняйте. Это были приветы в обед, а в следующем часе сыграем музыкальный квиз на душевном радио.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Минск и Минская область завтра и послезавтра станут центрами союзной интеграции. В эти дни пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. Как пишет Билд, в первый день запланированы заседания секции форума. Во второй спикеры Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов госвласти регионов двух стран. В этот же день состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей в Минском международном выставочном центре. 27 июня экспозицию смогут посетить все желающие бесплатно. Поезд памяти прибыл в Могилев. Состав встретили ребята из военно-патриотических клубов и классов, а также представители местной власти. Участники поезда памяти уже побывали в Бресте и Гродно. Впереди у ребят тысячи километров маршрута по городам Беларуси и России. Школьники увидят множество памятных мест и больше узнают об истории подвига предков в годы Великой Отечественной войны. С наступлением жаркой погоды лесная охрана переходит на усиленный режим. Об этом рассказали в Минлесхозе. Основная причина возникновения лесных пожаров – человеческий фактор. В профильном ведомстве отметили, что в стране действует четырехуровневая система обнаружения лесных пожаров. Беларусь – единственная страна в Европе, которая обеспечила на 100% покрытие всех лесов автоматизированной системой видеонаблюдения. Это позволяет оперативно ликвидировать загорание в лесу. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Англия и Гана сыграли в ничью 0-0. Панама уступила Хорватии 0-1, а Колумбия одолела Конго 1-0. Сегодня в 10 вечера пройдут матчи Швейцария, Канада и Босния и Герцеговина, Катар. В час ночи Марокко сыграет с Гаити, а Шотландия с Бразилией. В 4 утра сборная ЮАР встретится с Южной Кореей, а Чехия с Мексикой. К новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов Брестская крепость. Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер» — матовая сталь и 200 «Роуз Голд» — червонное золото. В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка. Евро 3 рубля 21 копейка. 10 юаней 4 рубля 15 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью в основном по северо-востоку, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 28-30, в Гродно 26-28, в Витебске 22-24, в Могилеве 23-25, в Гомеле 24-26 тепла. В Минске без осадков и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Недушный день.
1: Обед в середине недели особенно приятен. Хочется взять джуз, гамак и отправиться куда-нибудь на пикничок, чтобы потом вернуться домой с охапкой полевых цветов, всяких жучков, у муравьев. Ну, еще чуть-чуть, и все это уже в студии устрою, потому что летом, ну, это угроза, конечно. Летом работа должна быть в радость, правильно? Это главное правило лета. Нужно делать то, что нравится, что приносит удовольствие, потому что солнечных дней нам мало, но и хочется, да, побольше времени проводить на пикниках с шашлычком. Но в какой-то момент все усложняется. Нужно перед тем, как отправиться на пикник, да, с друзьями, сначала состыковать расписание всех и каждого, чтобы у всех было настроение, тоже как-то постараться его в беседе перед пикником не испортить, да? Потом нужно найти место, придумать, на чем доехать, придумать, кто будет за рулем, туда и обратно. Взять посуду, взять колонку, подумать, что включить на пикнике, да, вкус и музыкальный, конечно, душевное радио помогает решить, потому что плейлист у нас насыщенный и разновозрастной. А еще нужно учесть вкусы и вегетарианцев, и тех, кто занимается спортом, набирает активно белок, ППшников. Проверить прогноз погоды, но это тоже очень актуальное последнее время такое замечание, потому что грозу сегодня передают во многих областях, районах нашей страны. А что во время грозы нельзя? Нельзя находиться возле линии электропередач, нельзя пользоваться мобильными телефонами, оказывается, ездить на мотоциклах, велосипедах, прятаться под деревьями, забираться на возвышенности, пользоваться

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: По вашему настроению в ТГ-чате, в душевном радио, потому как общаться сегодня хотите, вижу, настроение сонное. Это не мудрено, но предлагаю сейчас отвлечься от ноющих коленок, от боли в висках и сыграть музыкальный квиз. Узнаем композиции, что я зашифровала небольшими такими кусочками, вспоминаем, кто их исполняет, и пишем в ТГ-чат о своих догадках. Ну и чтобы совсем уже поднять вам настроение, предлагаю сегодня в качестве подарка любое задание мне придумать прямо после победы. Я обращусь к тому, кто первым пришлет правильный ответ, ответит на все вопросы. Ну вот просто отлично, и сыграем с вами в такой фант. Напишите, что должна буду сделать, и обещаю это сделать. Вот так, повеселимся. Надеюсь на ваше чувство юмора, на то, что игра дастся нам легко, и будем потом вспоминать о ней с улыбкой. Ну что, если готовы, открываем телеграм-чаты и пишем в одно сообщение, кого узнали. Три композиции сейчас прозвучат. Всем удачи!
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Ну и как будто еще легко отделаться. Да, иногда обиды соседей гораздо изощреннее проявляются, а они просто выключенным светом ограничиваются. Ну что, три композиции вы услышали. Они вот так вот нарезочкой, как мы любим, да, тоненько, вкусненько подаются. Просто молекулярная какая-то у нас кухня. Ну а кто хорошо разбирается? Так, хорошо. И я как будто уже вижу правильные ответы, друзья. Давайте проверим, так ли это. И узнаем, кто был первый. Ну а пока, я думаю, вы просто можете уже заранее придумывать, что мне загадаете. Счастье ты мое, горе ты. Ну, конечно, это Алексей Глызин. Счастье ты мое. Дальше услышали Стинга, Englishman in New York. Ну и простая математика. Таня плюс Володя от Евгения Осина. И первый написала в телеграм-чат правильные ответы. Ангелина, мы вас поздравляем с победой. Ну и сегодня буду поднимать настроение и вам, надеюсь, и всем нашим радиоактивным. Прямо сейчас можете написать в ТГ-чат, что ведущий. То есть мне нужно будет сделать. Разберемся. Это может быть в прямом эфире, это может быть потом в записи выложу в телеграм-чат. Любое задание от вас. Ждем креативного предложения от Ангелины.
1: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1
5: 624 10 57.

0: Недушный день.
1: После музыкального квиза ждала, что же придумает победитель среды Ангелина. Напомню, сегодня тому, кто узнал всех исполнителей в музыкальном квизе и первым прислал сообщение в ТГ-чат душевного радио, нужно было решить, чем я займусь в ближайшее время. Вот честно, я вот уже рисковала. Думала, сейчас нужно будет бегать под дождем, что-то у кого-то выпрашивать, есть комаров, пить из лужи. Но Ангелина на правах победителя предложила прокатиться в открытой кабине колеса обозрения, что недалеко от нашей студии. И причем с табличкой «Покупаем яйца душевные». Легко? Легко это все сделаю. Спасибо, Ангелина, за такое задание. Кстати, яйца с логотипом душевного радио можно найти по всей стране. И в Короне, и в Грине, и в Юнисторе, и в 7Пятниц XXL, и в Евроопте, и в соседях, и в Просторе. Представляете, и в Копеечке, и в Маяке, и в Доброноме. То есть во всех крупных магазинах. Ну, от меня, конечно же, будет отметка и вы, когда найдете душевные яйца на полках рядом с вот так вот магазина, который рядышком с вашим домом или с вашей работой, с вашим офисом. Фотографируйте эти яйца и присылайте в ТГ-чат и в Инстаграм под хэштегом «Душевные яйца», потому что по итогам месяца у вас может такая возможность появиться, если фото пришлете, выиграть фирменную термокружечку душевного радио. Будем делиться с вами своим теплом. Ждем отметки, конечно же. Ну, а еще... Чем нам сегодня поделиться? Сегодня, чем могли, уже друг с другом поделились. Надеюсь, такой заряд какой-то сформировали. Вот того самого настроения. Где-то там его нащупали. Дальше уже сами. С вами была Ольга Шебека. Услышимся завтра в четверг. Готовьте кофе с корицей заранее. И настроение. Встретимся на душевном радио. Пока-пока.
2: Если болеть, то за наших. Если радио, то душевное.
3: Душевное радио. Слушай свой.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич, добрый день. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. 560 грузовых авто ожидают въезда в Польшу и Литву. На границе с Польшей скопилось 400 грузовиков. Самый загруженный маршрут по-прежнему проходит через погранпереход Кукурыки. Перед литовскими погранпереходами Мединенка и Шельчининка фиксируют 130 больше грузов. Очередей из легковых машин и автобусов нет. Мост через реку Свислыч между цирком и площадью Победы в Минске закроют 6 июля по 30 августа. Проспект Независимости перекроют от улицы Янки-Купалы до площади Победы. Движение разрешат только общественному транспорту, остальным водителям придется двигаться в объезд. Время для реконструкции путепровода выбрано не случайно. Из-за сезона отпусков интенсивность движения в городе ниже. Благодаря реконструкции вырастет грузоподъемность. Старое покрытие демонтируют, восстановят работоспособность гидроизоляции, затем установят монолитную плиту. При этом работать мостостроители будут круглосуточно, а для шумных работ постараются максимально использовать световой день. Перечень подлежащих профилактическому учету лиц могут расширить в Беларуси. В этот список могут попасть лица, которые вернулись из лечебно-трудовых профилакториев. Ранее они не были охвачены профилактическим вниманием со стороны милиционеров. Во-вторых, это осужденные к штрафу лица, которые не исполняют решение суда. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость предоставлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Тикет.Про. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка. Евро 3 рубля 21 копейка. 10 юаней 4 рубля 15 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью в основном по северо-востоку, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 28-30, в Гродно 26-28, в Витебске 22-24, в Могилеве 23-25, в Гомеле 24-26 тепла, в Минске без осадков и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго дня.
4: Ладно, слушайте.

0: Или я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Реклама. Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино, комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
1: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте! Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге онлайнер. Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог онлайнер. Легкий выбор сложных товаров.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 50.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Какие темы обсудят участники 13-го форума регионов Беларуси и России, рассказал председатель постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц. Как передают Белт, в форуме примут участие более 1000 человек, которые во время тематических секций обсудят различные темы. От промышленности до науки и медицины, до агропромышленной кооперации белорусских и российских предприятий. В форуме будет участвовать более 70 регионов России. Они также представят свои достижения на выставке-ярмарке в Минском международном выставочном центре «Белэкспо». Экстремальную жару прогнозируют в Беларуси. По данным синоптиков, уже в субботу столбики термометров местами достигнут плюс 33, в воскресенье и в понедельник может быть еще жарче. Врачи рассказали, кто больше других уязвим перед жарой. В группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилые. Особого внимания требуют дети. Их способность адаптироваться к резким перепадам температуры значительно ниже, чем у взрослых. Также в жару следует отказаться от алкоголя и пить много воды. Обезвоженный организм сильнее страдает от перегрева. Запасы природных источников позволяют построить в Беларуси еще сотню санаториев. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Геннадий Болбатовский. К 2030 году в нашей стране должны увеличить долю экспорта туруслуг в два раза и достичь вклада туризма в ВВП около 4%. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. К новостям компании с 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Доставка еды только выгодна. Воспользуйтесь акциями «Сливки Бай», суши, пицца, шашлыки и многое другое со скидками от 50% в 70 заведениях Минска. Заказывайте прямо сейчас. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.

По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью в основном по северо-востоку, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28, в Витебске 22-24, в Могилеве 23-25, в Гомеле 24-26 тепла. В Минске без осадков и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 4.

0: Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.
2: Всем привет!
3: С вами дуэт Лера Бернатович
4: и Артем Скороль.
3: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Здравствуйте. Профсоюзные юристы завтра по всей стране бесплатно окажут правовую помощь белорусам. Обращаться можно с вопросами по трудовому законодательству, семейному, пенсионному и жилищному праву. Прием организуют во всех регионах и в столице. Узнать конкретное место и время можно онлайн. Через неделю белорусов ждут большие выходные. В Минтруда напомнили, всего в июле 31 календарный день. Из них 9 нерабочих и 22 рабочих дня. 3 июля – главный праздник страны, День независимости. Следующая пятница – нерабочая. Отдыхать будем 3 дня по воскресенье 5 июля. Четверг 2 июля – предпраздничный рабочий день. Его продолжительность сократят на час. Ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси. Причина – высокий класс пожарной опасности из-за жаркой погоды. Больше всего свободных для посещения лесов в Минской области. Это Дзержинский, Копольский, Минский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Узденский и Червенский районы. Но ситуация быстро меняется. Специалисты рекомендуют перед походом в лес узнать актуальную информацию онлайн на интерактивной карте на сайте Минлесхоза. Васильковый тур – большой выездной проект в честь 35-летия фестиваля «Славянский базар» в Витебске продолжается. Масштабные концерты уже прошли в Гомеле, Могилеве и в Минске, а впереди жители ждут еще два города. В Гродно праздник пройдет 9 июля, в Бресте – 10 июля. Главная цель проекта – познакомить жителей регионов с уникальной атмосферой фестиваля и привести частичку праздника в каждый областной центр. В программе фестивальный квиз, васильковый кермаш и караоке со звездами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка. Евро 3 рубля 21 копейка. 10 юаней 4 рубля 15 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, ночью в основном по северо-востоку, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте 28-30, в Гродно 26-28, в Витебске 22-24, в Могилеве 23-25, в Гомеле 24-26 тепла, в Минске без осадков и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.
2: Реклама.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение. Это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
5: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: В хит. Цены низкие. Каждый день. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь... Легендарная музыка в дорогу возвращается.
10: I'll be back.
11: Каждый будний день с 17 до 18.00.
9: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
3: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэп получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
4: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Клево же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио. Душевное радио.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14%.

0: пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в технобанке.
1: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Бери с собой музыку в дорогу на душе.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск-Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Уже завтра в Минске Минской области стартует 13-й форум регионов Беларуси-России. В масштабном союзном диалоге примут участие более 1500 человек. В первый день начнут работу 10 секций, посвященных различным сферам сотрудничества. От межрегиональной кооперации до туристического потенциала. Во второй день основной площадкой станет выставочный центр Белэкспо, где пройдет пленарное заседание. С 27 июня экспозиция будет открыта для всех желающих бесплатно. Мошенники начали использовать чемпионат мира по футболу для новых схем обмана. Одна из них – это фиктивные трансляции. Киберпреступники ведут массовую рассылку ссылок на сайты, где якобы можно бесплатно посмотреть матчи. Для доступа необходимо ввести номер телефона и код подтверждения из СМС. Вторая схема в том, что различного рода неизвестные никому сервисы начали проводить якобы розыгрыши сувенирной продукции Мундиаля. Суть та же – бесплатная регистрация только через номер телефона и СМС. Рекордная жара в Западной Европе унесла жизни десятков людей, повлияла на движение поездов, привела к закрытию школ, отключению электроэнергии и вынудила фермеров собирать урожай ночью. Как сообщает Белт, накануне во Франции был зафиксирован самый жаркий день за почти 80 лет наблюдений. В регионе Бретань в одном из городов температура достигла 44,3 градуса. Эйфелева башня и Лувр закрылись раньше обычного. В Париже, где проходила неделя моды, некоторые бренды проводили свои показы утром. По данным метеорологов, температура в Европе повышается более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру. По прогнозам, рекордная жара накроет и Беларусь уже в выходные. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» — один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры, яркие представители молодого поколения шансонье. Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Орешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление от кликнуться в сердцах зрителей. К новостям компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер», матовые стали, 200 «Роуз Голд», червонное золото. В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля 21 копейка, 10 юаней 4 рубля 15 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, ночью в основном по северо-востоку, а днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28, в Витебске 22-24, в Могилеве 23-25, в Гомеле 24-26 тепла. В Минске без осадков и 23-25 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама.
1: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук белые препараты.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские. Отборные и очень вкусные, потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит натуральные.
5: В Хит цены низкие каждый день. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624 10 57.

0: девушки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула.
0: Всего за 85 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенькевич. Добрый вечер. Минск и Минская область завтра и послезавтра станут центрами союзной интеграции. В эти дни пройдет 13-й форум регионов Беларуси и России. Как пишет Белта, в первый день запланированы заседания секции форума, а во второй спикеры Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов госвласти регионов двух стран. В этот же день состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет масштабная выставка-ярмарка белорусских и российских производителей в Минском международном выставочном центре. 27 июня экспозицию смогут посетить все желающие бесплатно. В Беларусь надвигается жара. Выходные в начале недели прогнозируют больше 30 градусов тепла. Спасатели усиливают профилактику в местах отдыха у воды. Особое внимание семьям с детьми. Они должны быть под постоянным контролем. Специалисты призывают выбирать только оборудованные для купания пляжи и избегать стихийных непроверенных локаций. Мост через реку Свислыч между цирком и площадью Победы в Минске закроют 6 июля по 30 августа. Проспект Независимости перекроют от улицы Янки-Купалы до площади Победы. Движение разрешат только для общественного транспорта. Остальным водителям придется двигаться в объезд. Время для реконструкции путепровода выбрано не случайно. Из-за сезона отпусков интенсивность движения в городе ниже. Благодаря реконструкции вырастет грузоподъемность. Старые покрытия демонтируют, восстановят работоспособность гидроизоляции. Затем установят монолитную плиту. При этом работать мостостроители будут круглосуточно, а для шумных работ постараются максимально использовать световой день. Групповой этап чемпионата мира по футболу продолжается. Накануне сборная Португалии разгромила Узбекистан 5-0. Англия и Гана сыграли в ничью 0-0. Панама уступила Хорватии 0-1, а Колумбия одолела Конго 1-0. Сегодня в 10 вечера пройдут матчи Швейцария-Канада и Босния-Герцеговина-Катар. В час ночи Марокко сыграет с Гаити, а Шотландия с Бразилией. В 4 утра сборная ЮАР встретится с Южной Кореей, а Чехия сыграет с Мексикой. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 81 копейка. Евро 3 рубля 21 копейка. 10 юаней 4 рубля 15 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 77 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Ночью в основном по северо-востоку, а днем местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы, порывистый ветер. Ночью плюс 10-16, а днем в Бресте плюс 28-30, в Гродно 26-28, в Витебске 22-24, в Могилеве 23-25, в Гомеле 24-26 тепла. В Минске без осадков и 23-25 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: аппетит! Цены низкие каждый день. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
2: Душевное радио. Приятно.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Хороший футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Vm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: рекламы.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

Встречаем полночь. Вы слушаете душевное радио. Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до первого.